0: einfach die beste Musik. Antenne Thüringen.
1: Schwule Mädchen, слабонервных беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные